0: переводе «танцевальный клуб». Ну, звучит нишево и даже немножко винтажно. Да, то ли дело топ-клаб-чарт на Европе+. Это самый большой радиотанцпол страны, и там все модно и все актуально. Уже сегодня, в субботу, лови 25 главных клубных гимнов недели с 20 до 22 по Москве. Подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Раз уж про топ-клаб-чарт вспомнили, то послушаем трек с высоченной второй строчки этого хит-списка «Хьюжель», «Email Angel» и «Alternate Moving to the Sun». Совсем скоро не пропусти.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе «Camel Fat is so good». Джейзи и Крис Лоренцо «Invisible». А еще «Медуза» «Silence».
1: Клабчарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Европа Плюс. If you don't like something.

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

и Alternate Moving to the Sun прямо сейчас. Ну, думаю, ценник за выступление французского диджея подрос, а райдер расширился после вот такого колоссального успеха. Да, больше кидов и больше музыки ждет нас. Далее диджей Годжи и Джейсон Деруло со свежей вещицей Мичико на подходе. Этот трек стал настоящим украшением лета 2026. Слушаем обязательно. Но прежде с нами Бенди Лайс, истории I Never Felt So Right, а также проект клан Carousel с суперхитом Ride здесь на Европе+.

Просто включил Европу Плюс и ловишь любимые ритмы на протяжении 30 минут без каких-либо остановок. Дождись Алекса Уорна с темой Fever Dream. Не пропусти классный трек от Мисмо. Hello, the sun is up, where are you? А еще насладись хитовой темой от Бруно Марса I Just Might. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Maroon 5 и Cardi B, Moby и многие-многие другие. Будь рядом.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

Алекс Уоррен, Fever Dream. Посмотрел эту парочку лайв выступлений Алекса. Надо сказать, что вживую он гласит ничуть не хуже, чем на записи. Круто. Больше кидов и больше музыки ждет нас далее на подходе. Парни из группы The Bouse с шикарным летним треком Magnetic. Прежде на магните Тиесто и Брайану Грейсу с вещицей Beautiful Places. А вот раньше всех встречает девчонка, которая начинала карьеру в знакомой тебе группе Little Mix, но уже вовсю развивает сольную карьеру. В прошлом году вот выпустила студийник под названием «Это шоу-биз, детка». That's showbiz, baby. Да, трек с делюкс-версией этого альбома мы и послушаем. Джейд Чёрч совсем скоро здесь на Европе+. Послушай обязательно.

Magnetic. Ну, русскоязычный вариант этой строчки звучал бы: «Я просто трачу свой прайм на тебя». Да, тоже помним, откуда это. Да, ну, в плане времени это займет всего секунду, а вот наслаждение принесет на годы вперед. У Европы Плюс вышло новое приложение, называется оно Radio Hub. Скачать его можно очень быстро, а вот потом будешь слушать нас в классном качестве и сможешь смотреть прямую трансляцию из студии. А еще оно абсолютно бесплатное, конечно же. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Моя Мишель на Малиновой Луне, Ларин Warning Signs, а также Temper Series Self Away впереди. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Добрались мы до очередного музыкального нон-стопа здесь, на Европе плюс. Хитов будет огромное множество. Оставайся, выбирай тот, который тебе нравится больше всего. Впереди Кейти Дикей с новинкой «Бамболео». Прежде с нами Another и 54 Ultra с вещицей «Talk to you». Еще раньше лови «Медузу» и Кендрика Мамайла с суперхитом «Don't Wanna Go Home». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится «Кадабустани», «Холли Молли» и многие другие. Продвигаемся.

Очень приятно вкатываться в утро субботы. Это Кэти Дикей с летней новинкой «Бамболео». Если я ничего не спутал, это уже 11-й трек от Кэти Дикей, который мы с удовольствием слушаем здесь, на Европе Плюс. А дальше будет больше хитов и больше музыки. С удовольствием послушаем еще одних наших ребят. Здесь отметится Джонни Фидук с вещицей «Лето». Прежде лови суперхит на все времена от Timbaland и One Republic «Apologize», а также Алана Уокера, Изабеллу Мелтон и Кэтрину Райан с историей «Broken Strings» здесь, на Европе Плюс.

это Джонни Федук. Прямо сейчас красивая история была с нашим хитмейкером, за что им, конечно же, большое спасибо. Нам такое по вкусу. Дальше будет больше хитов и больше музыки. French Montana и Max B. Ever since you left me, I went deaf. Bieber, Rexha, Self Control, а также Kungs и Tapius, London Galaxy впереди. Ну и напомню, что слушать нас можно с помощью умной колонки. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс», и все. Лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Заряжаем больше хитов и больше музыки на ближайшие полчаса здесь, на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Расскажу, кто будет радовать тебя крутейшими ритмами в режиме нон-стоп. На подходе Tame Impala и Дженни с историей Дракула. Прежде лови Ава с вещицей Meet Me in the Dark. А еще не пропусти Tokyo Hotel с суперхитом California Nights. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появятся BTS, NSYNC и многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречайте Дениса Романова.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Шесть утра в Москве.

«Дракула» на Европе Плюс прямо сейчас. Можно сказать, современный триллер, как у Майкла Джексона прям. 100% спустя годы будет классикой. У Тейм Импалы и текущие хиты, которые лет 5-10 назад вышли, они уже классическими считаются. Что же будет дальше? Дальше, ребята, будет больше хитов и больше музыки. Ха-ха! Во как я закрутил. Будет The Chainsmokers и Coldplay. Еще одни классики их работы. Something Just Like This. Будет Heaven и Kelly на рагонах танцевальная. Тема классная для уикенда. Актуальная. UK Garage. Трек под названием I Run. Все это впереди на Европе Плюс. Все этим утром, утром уикенда, буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем привет и классного дня.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Мартин Гаррикс, два суперзвездных имени и такая же звездная по во всех смыслах этого слова работа «Bizarre». Надеюсь, так же стремительно, как вот мы сейчас ее послушали, залетит в наш чарт Еврохит ТОП-40. Она просто обязана там оказаться, так что проголосуй за нее на europaplus.ru. Ей поддержка нужна, это 100%. Пока что мы вернемся к именам тоже знакомым, текущим уже хитам, которые будем слушать здесь сейчас. Будет Майли Сайрус, будет ее вечный хит уже теперь, ну потому что, а как иначе, после стольких наград, премий и так далее, это хит под названием «Flowers». Будет Леони и Калум Скотт, их стильная поп-рок-история «Stay». Все это впереди на Европе Плюс. Скоро!
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. В ближайшие полчаса будет соул-легенда, а еще вообще у него много, конечно, стилей внутри. Но, тем не менее, Mr. Know It All. Прекрасный Тедди Свимс, как вы поняли. Еще есть прекрасная Риана, Don't Stop the Music. Классика, дэнс-поп-классика. Из классического еще Usher и Jungkook. Их кей-поп и хип-хоп история Standing Next to You. Вот такая красотища. Ну и, конечно, многое другое. Все это впереди на Европе+. А все совсем скоро. Дождись.

0: Hitfm.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 7 утра в Москве.

Диджей Годжи и Джейсон Деруло. Мичико, так называется их работа. А Джейсон всенародно любимец, особенно у нас в России. После двух концертов, конечно, мы его еще больше любим. Чего уж там, мы его и до этого любили. И, конечно, любим его работы, в том числе эту работу. Мичико, 19 место в нашем чарте. Еврохит топ 40 прямо сейчас. Очень достойно и растет. Так что поддержи этот трек, заходи на europaplus.ru, обязательно за него проголосуй и послушай темы дальше. У нас классное тоже есть, будет Рики Мартин. Вот уж кто не уступает в уровне харизмы, это минимум. Living La Vida Loca, вот так называется. Еще будет Temper City, Self-Aware, все это впереди, вот такое многообразие. И немножко латино-поп, и поп-рок звучание. Все скоро здесь на Европе+.

Golden Man, танцевальный хит «Феникс» прямо сейчас на Европе Плюс. Послушаем и дальше классную музыку. Но перед тем, как анонсировать, перед тем, как расскажу, конечно, тебе напомню, где есть самая крутая танцевальная музыка. Естественно, сегодня же выходные дни. Это нам надо. Это нам надо. Ребята, надо обязательно послушать в 8 вечера по Москве наш Топ Клаб Чарт. Обязательно присоединяйся. 25 лучших дэнс-хитов. Они тебя ждут, как ждут и Post Malone. Ждет Post Malone в единственном числе. Хип-хоп-суперстар, его история «Cold» скоро.

0: Это вовсе Зара Кайзе Айки. Ну, мой, классная тема танцевальная для уикенда подходящая. Есть еще кое-что для будних дней подходящее. Мы, конечно, не можем тебя оставить и летом тоже без подарков, без классного контента. Конечно же, речь про наше шоу «Летнее У».
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: Флорайда, его история Whistle в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, будет Дэнни, будет один из главных электронных проектов этого лета The Bouse, будет Фив Хамони, Али Фарбен, его история Body Talk. Все это и многое другое уже в новом часе впереди на Европе Плюс совсем скоро.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8:00 утра. На Европе Плюс новости с нами Марат Бекметов.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Денис. Доброе утро всем. Ситуация с топливом в ряде регионов стабилизировалась. Визовый центр Италии ввел предоплату сервисного сбора. И сегодня день работников торговли. Об этом прямо сейчас. Итак, ситуация с топливом в ряде регионов России стабилизировалась. Там выросло число работающих заправок, а очереди сократились. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, положительную динамику показали Забайкалье, Калининградская, Иркутская, Архангельская и Саратовская области, Кубань и Татарстан. Стабилизация произошла на фоне принятых мер, включая запрет на экспорт нефтепродуктов, обеспечение их импорта и максимальной загрузки НПЗ. Новые решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом сообщили в ЦБ после заседания Совета директоров. Напомню, накануне Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых. Это 10-е решение подряд, когда ЦБ смягчает денежно-кредитную политику. Но в последние два раза он делает это более аккуратными шагами на 25 вместо прежних 50% пунктов. Визовый центр Италии в Москве ввел предоплату сервисного сбора. Сумма составляет 3850 рублей. Ее необходимо внести при создании записи на подачу документов. После заполнения данных система перенаправляет на страницу оплаты. Перенести запись можно только один раз. Если отменить визит позднее, чем за 72 часа до назначенного времени, то сбор не возвращается. Если подача не состоялась по вине заявителя, сбор также не вернут. Минпросвещение официально утвердило 32 учебника по истории регионов страны.

страны. Об этом сообщает РИА Новости. В список допущенных вошли в частности книги «Истории нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5-6-7 классов. Кроме того, перечень пополнили региональные учебные издания по истории Краснодарского края, Адыгеи, Бурятии, Марий-Эл, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и ряда других регионов страны. Сегодня в России День работников торговли. Ежегодно он отмечается в 4-ю субботу июля. Еще со времен Древней Руси торговля играет важную роль в экономической и даже политической жизни страны. Сегодня торговля – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, а профессия продавца – одна из самых распространенных и востребованных. При этом в свой профессиональный праздник значительная часть виновников торжества принимает поздравления, как правило, находясь на рабочем месте. В конце выпуска курса валют на выходные ближайший понедельник: доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Я всем желаю доброго утра.

Это Тима белорусских на Европе Плюс. Прям возвращение джедая какой-то. Классная тема, называется «Мысли». У меня мысли, ребята, только одни, конечно, я им с вами поделюсь. Надо, конечно же, прямо сейчас установить наше новое приложение Европы Плюс. Называется «Радио Хаб». Можно будет слушать бесплатно, абсолютно бесплатно, где угодно, как угодно, без всяких подписок, рекламы и вообще без всяких регистраций, самую любимую музыку. 9 музыкальных потоков, все там, можно установить как на iPhone, так и на телефоне с Android, все что угодно, где тебе хочется, там и ставь. Радио Хаб, очень рекомендую, классная тема. Еще, конечно, будем, рекомендую тоже, будем слушать «Гороскоп», будет Доминик Файк, его история «Baby Doll», будет Ava Max с треком «Spada Fake». Все это впереди.

0: Гороскоп.
1: Гороскоп на Европе Плюс на сегодня. Сегодня 25 июля, суббота. Овны. Я так вздохнул, как будто надо приготовиться. Овны, не занимайтесь поиском проблем на пустом месте. Тельцы, не гонитесь за переменами. Все самое лучшее у вас уже есть. Близнецы, как бы скучно не разворачивались события, в итоге вы знатно повеселитесь. Раки, звезды дают согласие на ваши финансовые и любовные авантюры. Львы, обязательно включите встречи с друзьями в ваш график на сегодня. Девы, если хотите ничего не делать, то заставьте других сделать дела за вас. Весы, сегодня есть только два мнения. Ваше и неправильное. Наверное, как и всегда, да, ребята, весы? Скорпионы, проведите день спокойно, а вечер бурно. Не перепутайте, это главное. Стрельцы, если вам кажется, что кто-то в вас влюбился, то вам не кажется. Все так. Козероги, сегодня важно не кто и что, а каким образом. Водолеи, полагайтесь на здравый смысл, только он и не подведет. И рыбы, лень — это ваше тайное оружие на сегодня.

Бамбалею, так называется его новинка, трек, который пока не представлен в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Может измениться все очень быстро, если тебе такое по душе, летнее, танцевальное, голосуй за него на сайте europaplus.ru. Кстати, если вчера пропустил выпуск Еврохита, сегодня в 16, сейчас проверю, погоди, в 16? Я проверил себя, в 16.00 по Москве можно послушать свежий выпуск Еврохита и, конечно, проголосовать за любимую работу уже следующую пятницу, как всегда, традиционно слушаем свежий выпуск с Алексом Мануилом. Пока что у нас впереди планы тоже хорошие, грандиозные, классные. Будет Алан Уокер, будет его история Broken Strings. Буквально пару минут и послушаем.

0: Fever Dream, так называется его работа. Потрясающая история, классная, личная, как всегда. И, конечно же, мы такое любим, поп-рок звучание. А еще, конечно, в выходные особенно любим танцевальную музыку. У нас такая имеется в огромном количестве, в количестве 25 лучших дэнс-хитов. Они тебя ждут все сегодня вечером в нашем топ-клаб-чарте.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Camel Fat is so good. Джейзи и Крис Лоренцо Invisible. А еще Медуза Silence.
1: Топ Клаб Чарт каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе плюс.

0: команда Sugar Babes, их работа Stronger в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, будет Джун Саммит, будет Робин Шульц, Топик и вообще классная тема One by One танцевальная, уже полюбившаяся многим. Команда Майя Мишель с их историей на Малиновой Луне, P-Now, Empire of the Sun, а еще кей-поп суперстары BTS с треком Swim. Все это впереди на Европе Плюс, все скоро, все будет в новом часе.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: 9 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Инфляция в России составила почти 6%. Сегодня день сотрудника органов следствия. Большинство россиян покупают подарки заранее. Об этом прямо сейчас. Итак, инфляция в России составила почти 6%. По данным ЦБ, в течение первых двух месяцев лета рост цен ускорился. На динамику значимо повлияли позиции с изменчивой стоимостью, среди которых плодово-овощная продукция и топливо. Накануне Банк России, напомню, снизил ключевую ставку до 14% годовых. Это уже 10-е решение подряд, когда ЦБ смягчает денежно-кредитную политику. При этом эксперты ожидали сохранения показателя на фоне роста цен на топливо. Россияне смогут въезжать в Черногорию без виз до 31 октября. Граждане России имеют право находиться в республике до 30 дней. Такие данные содержатся в поправках к положению о визовом режиме Черногории. Каким будет порядок въезда после 31 октября, не уточняется. Власти Черногории ранее неоднократно заявляли, что в рамках синхронизации политики страны с ЕС для вступления в состав объединения им придется ввести визовый режим с Россией. Сегодня отмечается День сотрудника органов следствия. Это профессиональный праздник всех сотрудников следственных подразделений соответствующих федеральных органов, Следственного комитета, МВД, ФСБ и не только. Дата профессионального праздника выбрана не случайно. Именно 25 июля в 1713 году указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России. Это следственная канцелярия. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза ожидаются сегодня в столичном регионе. По данным гидрометцентра, днем температура в Москве составит 21-23 градуса, по области от плюс 18 до плюс 23. В ночь на воскресенье температура в городе может опуститься до 13 градусов, местами в Подмосковье до плюс 10. Ветер в течение суток будет дуть северный 5-10 метров в секунду. Почти половина россиян готовы тратить на подарки от 1 до 5 тысяч рублей. Такие данные исследования приводит газета «РУ». Опрос показал, что большинство покупают подарки заранее, почти 2/3 за несколько недель до события, еще около 1/3 за 2-3 дня. Для половины граждан выбор подарка – это скорее приятная забота, чем обязанность. В качестве презента россияне чаще всего хотят получать полезные в быту вещи. Деньги предпочел каждый 5-й, а впечатление – 13%. В конце выпуска курса валют доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

На этой неделе стартовал вполне успешно в нашем чарте, фирменном чарте Еврохит ТОП 40, 28-я строчка. Достойно, достойно. Если что-то такое летнее всегда хочется послушать, надо, конечно же, всегда поддержать. В нашем чарте надо проголосовать за эту работу на europaplus.ru. Все предельно просто. Заходишь, один клик. Можно, кстати, несколько треков выбрать. Почему бы нет? Не обязательно за один трек. Может быть, у тебя в любимцах, например, Леони Калум Скотт с их работой стоит. Почему бы нет? Послушаем их скоро. Будут также легенды Крейг Дэвид и Боб Синклер, их работа Hot Stuff и World Hold On. Два бенгера, два суперхита в одном. Послушаем скоро. Будет скоро и гороскоп. Здесь на Европе Плюс. Дождись.

Европе Плюс. Гороскоп на сегодня. Сегодня 25 июля. Суббота. Овны. Не занимайтесь поиском проблем на пустом месте. Тельцы, не гонитесь за переменами. Все самое лучшее у вас уже есть. Близнецы, как бы скучно ни разворачивались события, в итоге вы знатно повеселитесь. Раки, звезды дают согласие на ваши финансовые и любовные авантюры. Львы, обязательно включите встречу с друзьями в ваш график на сегодня. Девы, если хотите ничего не делать, то заставьте других сделать дела за вас. Это здраво звучит как план. Весы, сегодня есть только два мнения, ваше и неправильное. Скорпионы, проведите день спокойно, а вечер бурно, так что не перепутайте. Вот такой приблизительно план действий. Стрельцы, если вам кажется, что кто-то в вас влюбился, то вам не кажется. Козероги, сегодня важно не кто и что, а каким образом. Водолеи, полагайтесь на здравый смысл, только он и не подведет. И рыбы, лень — это ваше тайное оружие на сегодня.

Андрей Натан на Европе Плюс. Talk to You, так называется их работа. Если бы собирали команду мстителей музыкальных в 2026 году, я думаю, что они бы точно туда вошли. Лучшие из лучших, гении из электронной индустрии. Вообще один из главных танцевальных хитов этого лета. Talk to You, классная тема. Больше хитов и больше музыки. Впереди на Европе Плюс будет классика хип-хоп и R&B и вообще всего-всего да побольше внутри в работе Swish, Swish, Swish. Это Кэти Перри, Ники Минаж. Послушаем их. А будет Дэвид Эмс. Немного соул, немного R&B, немного Спорти. Рейн Дэнс, так называется их работа. Все это впереди на Европе Плюс. Скоро.

0: Это Хужель и его работа Moving to the Sun на Европе Плюс. Мне кажется, он как-то с каждым треком все ускоряется и ускоряется. Ну, это электронная легенда, почему нет? Актуальный супергерой, между прочим, танцевальный. Ему позволительно разное и вкусное делать. Да, кстати, разного и вкусного много впереди здесь на Европе Плюс. Будет Black Eyed Peas, будет их история Where is the Love. Одна из самых мощных работ за последние 20 лет, наверное, вообще в индустрии музыки в целом. Будет Сия и Кайли Минок, их работа Dance Alone, классная дэнс-поп история, все это впереди, все послушаем до конца часа.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллиона друзей.
7: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
8: Подпишись.
9: Это Антон Камолов,
10: Артур и Саша.
9: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
9: договорить здесь.
11: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Where is the love? В конце часа на Европе Плюс впереди больше хитов, больше музыки. Будет Джонни и Федук, их история лета. Будет классика танцевальная Дюка Димона. Будет Мадонна и Мартин Гэрикс, Тедди Суимс. Дуэт Кланк Карусел с треком Ride. Все впереди.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Rock.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 10 утра в Москве. Европа Плюс. На Европе Плюс новости. С нами снова Марат Бекметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис. Доброе утро всем. В России создадут укороченную версию самолета МС-21. Синоптики рассказали о погоде в Москве в августе. И сегодня отмечается День речной полиции. Об этом прямо сейчас. Итак, в России началась разработка укороченной версии самолета МС-21. Она ведется в рамках контракта, заключенного ранее между ПАО «Яковлев» и Минпромторгом. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил «Коммерсанту», что самолет МС-21, как ожидается, получит версию в укороченном варианте после 2028 года. В ноябре глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что для создания укороченной модели самолета МС-21 потребуется не менее 2 лет. Новые решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий. Об этом сообщили в ЦБ после заседания Совета директоров. Напомню, накануне Банк России снизил ключевую ставку до 14%. Это 10-е решение подряд, когда ЦБ смягчает денежно-кредитную политику, но в последние 2 раза он делает это более аккуратными шагами на 25 вместо прежних 50-процентных пунктов. Синоптики рассказали о погоде в Москве в августе. Экстремальной жары или сильных похолоданий в столичном регионе не ожидается. Температура будет примерно на 1 градус выше климатической нормы. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Специалист отметил, что в последний месяц лета жителей столичного региона ждет умеренно теплая и ровная погода. Названы самые распространенные причины опозданий на самолеты. Ими стали пробки, ремонт дорог или ДТП. По этой причине опаздывали на рейс 43% опрошенных. Еще около трети респондентов пропускали свой вылет из-за того, что проспали и, как следствие, поздно выехали из дома. Проблемы со здоровьем помешали успеть на самолет почти каждому 5-му опрошенному, а 7% назвали причиной опозданий неотложные дела. Сегодня день речной полиции. Впервые в структуре правоохранительных органов России такое подразделение появилось во второй половине 19 века. Речная полиция была создана как особый орган для наблюдения за порядком на водных пространствах Петербурга. Затем такие подразделения стали появляться и в других регионах страны. Речная полиция сегодня ведет работу по борьбе с преступностью и правонарушениями на объектах водного транспорта, а пристальное внимание уделяется борьбе с браконьерством. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 78 рублей 3 копейки, евро 88 рублей 89 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем чудесной субботы.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing.

Это Джонни и Федук. Их история лета на Европе Плюс. Где эти двое, конечно, там стиль. Там летний вайб. И в большом количестве летний вайб у нас присутствует. В объеме. И, конечно же, можно его услышать в будние дни. В будни в 8 вечера по Москве. Все лето, ну, до старта нового сезона, скажем так, по-честному. Летом мы ставим для тебя самые крутые треки, самую вкуснятину. Всю. Так что обязательно дождись. И, конечно, послушай еще одну летнюю, стильную, вайбу. Новая история от The Weeknd и Daft Punk. Их величайшую тему I Feel It Coming будет Феликс Йен с треком Ready For Your Love. Там Софи Элис Бэкстер прекрасная на вокале. Все это скоро, все на Европе Плюс. Здесь утром в этот уикенд. Дождись.

Рецепта, который пробирается выше и выше и выше в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Прямо сейчас 19-я строчка, подрос значительно на 9 позиций вверх. Если творчество Джейсона, ну и диджей Годжи тоже тебе нравится, заходи на europaplus.ru и проголосуй. Все предельно просто, все делается в один клик, так что мы тебя ждем на europaplus.ru. И, конечно, ждем великолепнейшую, прекраснейшую, невероятнейшую Оливию Дин. Ее историю «Man I Need» послушаем. Будет также «Темпро Сити» и классная поп-рок тема «Self-Away». А все это впереди на Европе+. Все скоро. Лови.

ближайшие полчаса у нас на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки будет. Легенда Келвин Харрис и танцевальный хит Satisfy. Еще немного танцевальной музыки. Ну а как, в выходные все-таки будет Медуза I Don't Wanna Go Home. Tonight. А еще Ava Max, Pop Superstar, ее история My Oh My. Это и многое другое впереди на Европе Плюс в ближайшие 30 минут. Дождись.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь
6: ты. И в этом весь ты.
8: Подробнее на t-bank.ru. АО «Т-банк» 0+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

уикенда. Естественно, мы не забываем про вечер субботы, потому что у нас сегодня сначала топ-клаб-чарт, потом шоу «Резиденс». Это все начинается в 8 вечера. И внутри самая крутая музыка, танцевальная музыка, конечно же, так что обязательно присоединяйся. Самый крутой саундтрек этого вечера ever. 100%. Из танцевального, актуального, есть еще анима «Out of my body». Послушаем. Будет Риана и ее «Umbrella LLLEE». Будет Алан Уокер и работа под названием «Broken Strings». Все это впереди. Все утром этого уикенда буду ставить для всех вас. Я, меня зовут Денис Романов. Всем привет. Хорошего дня.

команда «Градусы» на ресницах, так называется их работа. Каков грув, каков вайб. Здесь я, конечно, должен был проанонсировать шоу «Летний вайб», но не буду этого делать, вы и так все знаете. В 8 вечера, в будни, самая стильная музыка, она вся там. Лучше я вам расскажу, что нас ждет впереди здесь, на Европе Плюс. В этот уикенд будет один из главных электронных проектов прямо сейчас. «The Bausa», их работа «Magnetic», послушаем. Будет Эд Ширан, его величайшая история «Shape of You». Будет и «Kungs», «Galaxy». Все это впереди, скоро.

0: French Montana, Ever Since You Left Me, хип-хоп, звезда, настоящая прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки, до конца часа послушаем хип-хоп, да и не только. Там будет и соул, и R&B, это, конечно же, легендарнейшая команда Gnarls Barkley, их прекраснейшая история Crazy. Как странно, да, прекраснейшая история Crazy. Но, тем не менее, она великолепна, поэтому послушаем ее обязательно. Также будет Марк Данн и Джованни Ричи, Let Me Die, и все послушаем скоро, до конца часа, здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: Без комиссий.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Вернем на...

0: Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
3: А котики?
1: И, конечно, котики.

0: Barkley. Их работа... Зря я, да.
1: Ну хорошо. Немножко Майкла Джексона.
0: Надо было порепетировать чуть-чуть. Crazy, в общем, классная тема. Дальше будет тоже круто. Будет с Максом Филлином много всего интересного. Ну давай.
1: Будет Crazy, день Crazy Макс Филлин. И классная музыка на Европе Плюс. Прийти Imagine Dragons. Будет Zayn и Marshmello, Portugal The Man, Phoenix.
2: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
3: Оно почти как ты.
4: Запускается в один клик.
3: Поднимает настроение.
4: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
3: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
2: Новое приложение Европы Плюс.
3: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
2: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
3: Радио номер один.

В смысле, с нами сейчас именно это и происходит. После трудовых будней мы с вами, как фениксы, снова расправляем крылья и летим в этот уикенд с лучшими хитами этой планеты здесь, на Европе+. Меня зовут Макс Филин, я зову вас дальше. Впереди Зиверт, «Эгоистка». Будет также Джастин Тимберлейк и Крис Теплтон, «Say Something». А еще Джон Саммит, «The Walt» и Джулия Чорч, «Shades of Blue». Скоро!

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя

твоих местах, потому что дальше идея музыки будет еще больше, особенно ее будет больше сегодня ближе к вечеру в ТОП КЛАБ ЧАРТе на Европе Плюс в 20.00. Самая актуальная танцевальная электронная музыка будет звучать в ТОП КЛАБ ЧАРТе. 25 лучших EDM треков этой недели. Включайтесь, или я бы даже сказал, не выключайтесь до ТОП КЛАБ ЧАРТа. Здесь будет и дальше хорошо. Через пару минут Леони и Каллум Скотт «Stay». Будет также The Future X, «This Kind of Love», еще Тима Белорусских.

0: najlepších lidí do finále části Jay Sean, Ride It.
1: Реклама.
2: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич-М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Динамичный мегаполис и новый внедорожник «СТО МХ» в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. «СТО МХ» в объективе города. От 3 890 000 рублей.
9: Цена указана на новый автомобиль «СТО МХ» 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторрус».
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 13 часов.

и продлеваем лето здесь, на Европе Плюс. Впереди будет тоже классная тема от трио музыкальных продюсеров. Это Tempo City, Self-Aware. Будет также крутейшая команда, настоящие мелодисты. Не будем бояться этого слова. Мелодисты The Backstreet Boys, I Want It That Way. Будет группа Miami Shell и, конечно,

0: Backstreet Boys здесь на Европе Плюс. Классные ребята. Дальше будут еще больше. Больше хитов, больше музыки, больше ваших муз-фаворитов. Встретим группу «Моя Мишель». Будет тот самый романтик на малиновой луне. Но сперва берем Марата Бекметова и встречаем Афишу.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Начну с кино. В прокат вышла японская экшн-комедия «Дни Сакамото». В центре сюжета бывший киллер Таро Сакамото, который оставил криминал ради своей семьи. Вместе с супругой он воспитывает дочь и управляет небольшим магазином. Идиллия рушится, когда враги объявляют за его голову награду в 1 000 000 000 йен. Чтобы защитить себя и семью, герою приходится вспомнить боевые навыки. Правда, за годы тихой размеренной жизни Сакамото заметно потолстел. На этом и строится юмор в картине. В столичном Ельцин-центре в течение дня проект «Выходные на Никитской». Гостей ждут экскурсии по усадьбе Долгоруковых-Бобринских, лекция о городских садах и растениях, семейный мастер-класс по посадке ромашек и созданию летних букетов своими руками. А еще здесь можно обменяться растениями на зеленом свопе, заглянуть на маркет с книгами и ботаническими рисунками. Ну а вечером пройдет концерт струнного квартета. Вход свободный, на некоторые мероприятия по регистрации или билетам. Во дворце на Яузе сегодня авторский моноспектакль Ирины Горбачевой «Почему я?». Это уникальный проект о женской судьбе, основанный на воспоминаниях и событиях, которые невозможно забыть и которые формируют личность. Постановка расскажет о любви, драматических и комических ситуациях, которые являются неотъемлемой частью жизни каждого человека. «Почему я?» – искренний разговор о судьбе в условиях максимальной уязвимости один на один со зрителем. Начало в 7 часов вечера. Парк-музей усадьбы Люблино станет сегодня частью фестиваля «Спасская башня». С 5 до 6 вечера здесь выступит оркестр 154-го отдельного комендантского преображенского полка, который исполнит произведения духовой военной музыки. В программе не только торжественные марши, но и музыка советских и современных композиторов, русская и зарубежная классика, популярная эстрада, джазовые композиции и не только. Ну а в музее-заповеднике Коломенское в эти выходные масштабный спортивный фестиваль «Фитнес-фест». В его программе больше 150 групповых тренировок под открытым небом, лекции от экспертов, встречи с популярными блогерами, зона духовных практик и выступления известных артистов. На территории в 100 тысяч квадратных метров гостей ждут сайкл, батуты, танцевальные программы, фитнес-гонка и другие активности. А одним из главных событий фестиваля станет 50-минутная массовая йога-практика. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой Плюс.

прямо сейчас на Европе Плюс. Саксофон, Таня Ткачук, Уикенд, и больше нам ничего и не нужно. Хотя с этой фразой, конечно, я погорячился. Нам всегда нужно больше. Аппетиты растут во время прослушивания классной музыки. Поэтому всегда стоит добавить больше, больше хитов и больше музыки. Уже впереди здесь Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. Чуть раньше Мадонна с новинкой из ее новой пластинки Confession 2. Совместно с Мартином Гарриксом трек Bizarre ждем впереди.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is a strange thing.

0: На Европе Плюс уверен, у каждого из вас на это лето еще запланированы какие-то события, думая о которых, вы, конечно, произносите эту заветную фразу «I can wait». Я уже не могу дождаться, чтобы это поскорее случилось. Лето продолжается вместе с Европой Плюс. У нас еще больше месяца впереди, так что если такого события нет, обязательно стоит запланировать что-нибудь приятное, и Европа Плюс вас поддержит в этом начинании. Будем вдохновлять вас на это суперхитами до финала часа. PH Electro, Englishman in Нью-Йорк, и через пару минут Сабрина Карпентер, Эспрессо.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Без комиссий.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Вернем.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3.890.000 рублей.
2: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум. Без учета дополнительного оборудования и иных услуг. Без учета максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: Европаплюс.ру.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Радио номер один в России.

Ти Мизмо, hello, the sun is up, where are you? Так звучит лето здесь, на Европе Плюс. И через пару минут Cheat Codes и Train. Здесь отыграет Bloom. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Эй, как дела, ребята? Стоит добавить больше музыки. Больше хитов, больше музыки. Вне зависимости от того, как дела, они точно будут лучше.

0: is your plan B, she said.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
6: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
10: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.

0: plus.ru.
1: Больше хитов,
0: больше музыки.
1: 12+.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: Столица 15 часов.

Magnetic. Буквально представляю, чувствую, вижу, как пальцы танцуют по клавишам. Играет этот суперхит Magnetic от норвежских ребят The Bounce. Да, The Bounce. То, что нам нужно в этот букет, безусловно, и прочувствовать этот контент.

Норвегию. И все, что отыграли The Boss в своем хите Magnetic, как будто бы не вяжется друг с другом. Но это вполне возможно натолкнет нас на приятные размышления о том, что не все абсолютно так, как нам кажется. Иногда можно и пересмотреть какие-то вещи и взгляды на этот мир. Что остается точно неизменным, так это суперхиты здесь на Европе+. Дальше Леони и Каллум Скотт «Stay». Через пару минут будет также Кельвин Харрис и ирландская певица Джесси «Satisfy». Чуть раньше «Savage Garden». И мы сделаем это, будем делать «To the Moon and Back».

Совершенно уникальный диджей. Вот если надо, да? Если надо, Кельвин может не только написать музыку, он может и спеть музыку, он может подарить этой музыке свои вокальные партии, как он делал это неоднократно. И, например, в хите My Way мы можем слышать как раз голос Кельвина Харриса. Но иногда время от времени Кельвин и приглашает своих друзей, тех, кто интересен ему, по вокальной части. На этот раз все случилось при поддержке ирландской певицы Джази. Это классный хит этого лета. Satisfied. Только что на Европе Плюс. Мы готовы двинуть дальше. Там нас поджидает Адам Ламберт и Ghost Town. Будет также Дэвид Эмс, Rain Dance. А еще бенгер этого лета от Куджеля и Moving to the Sun. Да, мы выбрали с вами верное направление. Мы делаем Moving to the Sun вместе с Куджелем здесь на Европе Плюс.

0: группу Immunia Slow Down, а еще Coldplay Sky Full of Stars сразу после Еврохитоп 40. 40 главных хитов этой недели.
1: Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
9: Плейлисты разных стилей и направлений.
8: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
10: А котики?
11: И, конечно, котики.

как это прекрасно! Ах, как это красиво и безмятежно звучит. И Sky Full of Stars в финале этого часа. Дальше все, что касается о Stars, о наших звездах, вам расскажем.

0: Европа Плюс. И точно по расписанию начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Впереди, все верно, 40 ударных хитов недели. Напоминаю, это твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. А вот в прошлый раз...
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший старт. Ижель, Moving to the Sun. Прорыв недели. Анотер, Talk to You. Выше всех Тейм Импала и Дженни, Дракула. Дракула номер один у нас в прошлый раз. Да, неделю назад, кто будет сегодня? Пока большой вопрос. Давайте разбираться ступенька за ступенькой. И начинаем, как всегда, с 40-го места. Здесь хит, который уже 23 недели у нас в чарте и добирался аж до 5-го места когда-то. Ну а сегодня на 40-м Эбен, Hello.

0: Красивая история от группы «Клан Карусель», называется «Home», с 40 на 39 место, да, плюс одна строчка за эти 7 дней. Неплохо так, глядишь, и до вершины еще доберутся «Клан Карусель». Ну а впереди в самые ближайшие, не пропусти топ-ньюс недели, «Взгляд в будущее», тот самый трек, который только может стать у нас абсолютным хитом, и вспомним суперский просто хит, который 5 раз был номером 1 у нас в чарте в 2006 году.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: На 38-м месте Post Malone, Cold. Выше на одну ступеньку, на 37-й строчке, Ёлка, Проще.
3: Может, проще, надо проще, не читать мир между строчек.
0: С 29-го на 36-е перемещается группа Tokyo Hotel, California Nights.
4: California Nights.
0: Идем дальше, поднимаемся чуть-чуть повыше. На 35-м у нас первая новинка недели. А новинок будет сегодня, ой, немало, скажу я тебе. Ну а на 35-м впервые в чарте Аве, Meet Me in the Dark.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: этого трека. 35 место и новинка недели. Дебют недели Meet Me in the Dark, AV. Ну а лучший дебют у нас еще только на горизонте. Впрочем, как и Еврохит-прогноз, тот самый трек, который стремится к нам в чарт. Надеюсь, с этим прогнозом мы попали в самую цель.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся чуть выше. И сейчас 34 место. French Montana, Ever Since You Left Me.
3: I went deaf on a bitch. I went deaf on a bitch.
0: С 34 на 33 Dave E. Thames, Rain Dance. А вот на 32 позиции отметилась Beowulf, Phoenix.
4: Зажечь огни земли, зажечь их.
0: На следующей строчке на 31 месте тот, кто с самого детства чувствовал потребность делиться музыкой, которую любит, и как можно большим числом людей, и диджей казался для этого ему идеальным выходом. Плюс один на этой неделе. Tiësto, Beautiful Places.
2: 31.

0: С 28 на 30 место Еврохит Топ 40 Европа Плюс. А вот на 29-м сегодня отметился Бруно Марс с хитом I Just Might. Бруно Марс, который на вопрос, что такое успех, говорит, что это когда ты получаешь удовольствие. Когда, говорит Бруно, я веселюсь, занимаюсь музыкой, я счастлив. Если при этом еще удается немного заработать денег, я счастлив по-настоящему. I Just Might впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ Ньюс. Недели.
0: Тедди Свимс выпустил песню «Break Up in Reverse» о расставании с матерью своего 12-месячного сына. Трек вдохновлен хитом «Нас» 2001 года «Rewind». И там речь о желании прожить отношения заново, как бы в обратном порядке, от разрыва к любви. Надо сказать, Тедди Свимс давно неравнодушен к таким душераздирающим историям. Шинайд Уэйн и Джош Холм выпустили совместный трек «Faded Blue Jeans», третий сингл с грядущего альбома «Little Miss Twain», который выходит 24 июля. Песня вдохновлена юношеской любовью и бунтарским духом рока и блюза. Шинайд Уэйн также работает над байопиком «Шаная» для Sony Pictures, где выступит и в роли продюсера. Лизо объяснила, что грустные песни на новом альбоме «Бич» посвящены разрыву с близкой подругой, а не судебным искам. Лизо призналась, что бывшая подруга, которой она доверяла, как оказалось, тайно ненавидела ее и присоединилась к волне ненависти в ее адрес. Альбом, не попавший в чарты, Лизо назвала честным отражением боли без ложного оптимизма.

0: Прямо сейчас вспоминаем хит, который в 2006-м был 5 раз на первом месте в Лос-Чарте. Называется он «Heave the Lie» Шакира и Вайклиф Джин.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра, вчера.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Эдвард Джин, Hips Don't Lie. 5 раз у нас в чарте на первом месте в 2006 году. Да, в Еврохит от 40. Дальше лучшие хиты недели. На 28 месте новиночка. На лучший дебют, кстати, еще только впереди. Но на 28 впервые Джон Саммит, Shades of Blue.
1: 28 место. Дебют недели.

вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40 лучшие хиты недели. И впервые у нас в чарте на 28-м стартует Джон Саммит. Shades of Blue. Лучший дебют еще только на горизонте, только впереди. Ну а чуть повыше, номер 27. Здесь сегодня Авалон Рокстон. Ждем Vertigo.

0: Gotta Go, Avalon Rockstan в чарте Европа Плюс в Еврохитов 40 на этой неделе с 26 на 27 место. Ну а лучшая позиция 15, напомню, у этого хита. И сегодня 13 неделя в хит-параде Европа Плюс.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: В прошлый раз 22 место, сегодня 26. Ваня Дмитриенко, «Ртуть». Выше на одну ступеньку на 25-м Биби, Рекса и Фейслесс, New Religion.

0: 21 на 24. Zayn, Die For Me. А вот на 23-й строчке, ну что, дождались, лучший дебют недели. И сегодня лучший новичок — это группа Пауза и хит Magnetic.
1: 23.

0: очень позитивный, очень летний, надо вот так можно сказать, про этот хит, который впервые у нас в чарте, это лучший дебют недели, 23 место, Еврохит Топ 40 Европлюс, The Bauza и их Magnetic. А вот по номерам 22 сегодня у нас Жель, который всегда говорит, что он нервничает перед выступлением, и если он однажды перестанет нервничать, значит, ему пора завязывать с музыкой. Вот такая позиция Жель. Жель, впереди Джамакин Бам-Бам, с вами Европа Плюс и...
1: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Arabia Weekend. Наш Еврохит-прогноз первый на сегодня. Ну и Weekend мы, конечно, ждем в чарте Европа Плюс в ближайшей неделе.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 5 вечера.

0: Еврохит прогноз. Очень интересно намечается. А также мы вспомним хит, который 37 недель был у нас в чарте в 2017 году. Ну и, разумеется, узнаем, кто будет сегодня выше всех и круче всех. Но сначала предлагаю вспомнить еще раз о новинках и узнать, кого мы сегодня не встретим.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Итак, новинки недели. 35 место. Ava, Meet Me in the Dark. Еще один дебют. Номер 28. John Summit. Shades of Blue. Ну а лучшие новички недели — это The Bowser. Magnetic. 23-я ступенька. Ну а их мы сегодня не встретим. Yearbooks. Graceland. Хит, который продержался у нас в чарте 27 недель. Miles Away, группа Offenbach. Сегодня не в списке The Best недели. Brax XTN, Paid to Exist. А вот на вершине пока Tame Impala и Jenny, Dracula. Посмотрим, кто будет сегодня выше всех. Ну а на экваторе на 20-м месте джей-продюсер Али Фарбен. Сегодня уже 14-я неделя у нас в чарте с хитом Body Talk.

0: В 2014 году «30 недель» держался в чарте «Европа плюс».
1: «Европа плюс».
2: Еврохит. Топ 40.
3: 18 позиция. Ба Индия, Хчо и Мод. Шаде.
4: Дана танцует под Шаде.
3: 17 место. Анотр. Talk to you. С 11 на 16. Майя Мишель. На малиновой луне.
4: На
3: вот с 12 на 15. I can wait. Это Боксинг Лар и Кайза. Боксинг Лар, который повторяет всегда с удовольствием, что он не гонится за трендами, а старается делать то, что искренне любит и уверен, что это находит отклик у его слушателей, у его поклонников. I can't wait. Боб Синклар и Кайза прямо сейчас.
2: 15 место.

0: Ну, а это Moments of the Sun с 23 на 14 место перемещается, взлетает стремительно с третьей космической. Неужели?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 13-я строчка. Леони и Калум Скотт. Stay. С 10 на 12 Алан Уокер. Broken Strings. Ну что, мы все ближе и ближе к вершине Еврохит ТОП 40. Еще несколько ступенек и узнаем, кто будет номером один. Мы ближе и они тоже. 16 на 11 плюс 5 у Джонни и Федук. Хит с характерным названием «Лето».
2: 11

на 11 место на этой неделе. Джонни и Федук, «Лето». Ну а впереди у нас Еврохит-прогноз. Оценим хит, который только может попасть к нам в чарт. Надеюсь, так и будет. И вспомню с удовольствием, не сомневаюсь, трек, который 37 недель держался у нас в чарте в 2017 году. Ну а чуть раньше 10 место. Да, впереди уже горячая десятка недели Еврохит Топ 40. И в ней удержались The Second Voice с 8 на 10. Впереди «Let Me Be».

0: Let Me Be, Don't Stop, и тем не менее, стоп. Поставим на стоп этот трек временно пока. Let Me Be, The Second Voice, с 8 на 10 место у нас в чарте Еврохитов 40 на Европе Плюс. А следующий трек в 2017 году 37 недель держался у нас в хит-параде. И называется он Lordly, это Федер.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра, вчера.
2: And once we run the

0: Lord Lynn. 30 недель у нас в 2017 году, в Еврохитов 40. Ну а следующий хит только стремится к нам в чарт. Называется он очень просто «Барселона». Это Софи Такер.
1: Еврохит

0: Еврохит прогноз сегодня, который мы ждем в чарте уже на одной из ступенек, буквально через неделю-другую. Надеюсь, так и будет. И продолжаем прямо сейчас обратный отчет лучших хитов этой недели. С 20 на 9 на 9 место. Плюс 11 строчек. Самый мощный прорыв. Это Temper City. Self-Aware.
1: 9 место.
2: Взлет недели.

0: место, то есть считаем плюс 11. Самый крутой взлет недели в Еврохитов 40 на Европе плюс от Temper City Self-Aware. Temper City, которые говорят, что лучшие идеи приходят к ним, когда не очень стараются, когда они вот так вот на расслабоне, иногда самый искренний звук, это результат проб и ошибок. Таков вот подход у Temper City. Ну а на восьмой ступеньке Доминик Файк, Baby Doll впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс.
0: Концерт Джей-Зи на стадионе Янки задержали на 4 часа из-за давки у ворот. Когда шоу началось, Риана удивила публику тем, что она появилась на сцене. Рири призналась, что чувствует себя, цитата, «заржавевшей» после трехлетнего перерыва. И тем не менее, Риана блестяще исполнила свои хиты «Run This Town» и «Bitch Better Have My Money». Бритни Спирс снова оказалась в центре внимания. Недавно ей пришлось объясняться, что она высовывалась из люка машины на ходу, чтобы посмотреть на пробку. На видео, снятом в Лос-Анджелесе, видно, как она приподнимается над крышей внедорожника. Бритни назвала это двумя секундами безумия. Инцидент вызвал беспокойство общественности, учитывая мартовский арест Бритни за вождение в нетрезвом виде. Эд Ширан вдохновил чиновников на запуск программы Music in Libraries. На инициативу выделят 12,5 миллионов фунтов стерлингов. В библиотеках Англии появятся студии, рекорд-кабинки и музыкальные классы с профессиональным оборудованием. Идею подсказал опыт Шотландии, где уже работает похожая схема. Фонд Эда Ширана поможет также в разработке новой программы. Мадонна призналась, что удивлена успехом своего нового лонгплея Confessions 2. Альбом уже возглавил Billboard 200 и многие чарты по всему миру. Поп-королева поблагодарила фанатов за поддержку и назвала момент возвращения в чарты своей мечтой.

0: вот на 6-м месте тормознул сегодня Алекс Уоррен, Fever Dream. Плюс одна строчка у того, кто уверяет, что когда он пишет музыку, он не думает о чартах вообще, он думает только о том, как бы ему самому хотелось услышать эту песню в самый непростой день. Тедди Свимс, Mr. Know It All.
1: Пятое место.

0: Satisfy. Не перестаем восхищаться талантом Келвина Харриса. Сейчас он не один, а вместе с Джази. Их тандем дался на все 100. С 9 до 4 места Еврохит Топ 40. Satisfy, Келвин Харрис и Джази. Ну а впереди у нас уже лучшая тройка недели. С 4 на 3 Медуза, Don't Wanna Go Home. Еврохит Топ 40.
1: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: был шанс и сегодня остаться на вершине у Джакюла, но не хватило немного голосов на europaplus.ru. И тем не менее, очень высоко сегодня на втором месте Тим Импала и Дженни. Ну а впереди самая вершина, кульминационный момент нашего чарта. Но сначала еще раз давайте пробежимся по горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятая ступенька The Second Voice, Let Me Be. С 20 на 9 это взлет недели. Timber City, South Aware.

0: Восьмая ступенька. Dominic Fike, Baby Doll. С третьего на седьмое. Marshmello и Portugal The Man. Phoenix. Шестое место. Alex Warren, Fever Dream. Под номером пять. Teddy Swims, Mr. Know It All. С девятого на четвертое поднимаются Calvin Harris и Jazzy, Satisfy. Номер три. Медуза, Don't Wanna Go Home. Первое на второе. Тейм Импала и Дженни. Дракула. С первого на второе. Дракула. А вот со второго на первое такая рокировочка у нас на этой неделе. Группа BTS Swim. Между прочим, уже пятый раз на самой вершине чарта Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Еврохит топ 40.
2: Первое место.

0: Ну а следующие итоги через неделю. Не забываем выбирать лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. На топ-чарт Европа+, смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, слушай наш подкаст.
1: Европа+, K-pop. Хиты, которые заряжают.

программа «Мишель и Робби Блюз» на малиновой луне. Скоро узнаем, какого цвета будет луна сегодня. Вечер начинается, суббота, 18 часов 18 минут в Москве. Надеюсь, у вас классное настроение. Готовы как следует отдохнуть под лучшую музыку. Впереди у нас Алан Уокер, услышим «Sing Me to Sleep» и дождемся «Rehab», «Jet Plane» через пару минут на Европе Плюс.

0: Пауза на Европе Плюс, Magnetic. Вот такие танцевальные летние ритмы как раз то, что нужно для вечера субботы. Поэтому в 20.00 подключайтесь к Топ Клаб Чарту. Будет много подобной музыки. Будет не скучно. В 20.00 уже стартуем Топ Клаб Чарт, потом еще Резиденс. В общем, как всегда, по субботам большая вечерина здесь на Европе Плюс. Пока же впереди у нас Леони и Каллум Скотт. Услышим Stay. И дождемся Кида Рой, Джастина Бибера. Stay. Скоро-скоро.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: можно всегда найти в нашем мобильном приложении. Новое мобильное приложение Radio Hub. Обязательно скачивайте. Там все красиво и качественно. Много музыкальных потоков на любой вкус. Пока же у нас здесь впереди Pink, услышим Try и дождемся Chappelle Roan до финала часа. Good luck, baby, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. МИР Суприм премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

На Европе Плюс, Бамбалео. Ну, есть время еще устроить Бамбалео какую-нибудь выходные на календаре. Лето в разгаре. И много классной музыки играет здесь на Европе Плюс. Впереди у нас Temper City. Услышим классную вещицу Self Aware. И дождемся один из лучших треков нашего чарта. Это Tame Impala и Jenny, Дракула. Скоро-скоро.

Тим Импал и Дженни украсили этот вечер. Дракула, классная вещица, в 19:33 по Москве. Продвигаемся далее, заряжаем этим субботним вечером только лучшие хиты. Скоро, кстати, будем переключаться на электронные танцевальные ритмы. Через буквально 26 минут Топ Клаб Чарт. Обязательно дождитесь. Пока же здесь Tokyo Hotel, California Nights. И дождемся French Montana, Ever Since You Left Me. Совсем скоро.

0: Ever Since You Left Me, стильный трек от French Montana на Европе Плюс. Ну, надеюсь, ваши выходные пройдут так же стильно, красиво, не скучно, под лучшую музыку. Продвигаемся к финалу часа вместе с Бенсоном Буном. Услышим Sorry I'm Here for Someone Else и дождемся Madcon Begging. Скоро-скоро.
1: Реклама.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Мэтт Кони и Бэггин в финале этого часа. Дальше переключаемся исключительно на танцевальные электронные ритмы. Топ Клаб Чарт. Тимур Бодров поработает для вас в ближайшие два часа. Так что танцуйте, отдыхайте, оставайтесь в Европе Плюс. Всем отличного вечера.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
4: Европа Плюс. 20:00 в столице.

0: флешгейт в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Привет и добро пожаловать на самый большой радиотанцпол страны. Это ТОП Клаб Чарт, и именно здесь звучат самые актуальные треки планеты. Хиты, что разрывают мировые танцполы, фестивали и вечеринки. Я Тимур Бодров. И на старте разгоняем атмосферу до 140 ударов в минуту. Слушаем первую новинку. Это свежий релиз дуэта Hills, вышедший на авторитетном лейбле Джона Саммета Experts Only. На 25-м месте Lift Me Up.

0: И вот оно, фирменное гуистическое настроение. Яркая солнечная музыка, созданная для пляжных вечеринок и беззаботных летних воспоминаний. Это Woman от Peggy Goo. Вместе с ней над треком работала Aira Star. Девушки стартовали в хит-списке на прошлой неделе и за отчетный период прибавили 4 строчки. Теперь Woman на 21 месте.
1: Далее в ТОП КЛАП ЧАРТЕ.
0: Ну а скоро время нашей фирменной рубрики «Резиденция», где мы слушаем свежие релизы наших резидентов. Сегодня это коллабы хитмейкеров Свенки Тюнс и

Свенки Тюнс и Шапов долгие годы ассоциировались с мощным прогрессив и электрохаусом, представили стильный афрохаус-эксперимент. Пока слушаем сегодня в резиденции.

0: Здесь звучит ДНК мировых танцполов. Это ТОП КЛАБ ЧАРТ. В эфире уже хит номер 20 «Endless Sunrise» от Матисса Садко.
1: 20 место.

0: Кстати, этот трек у Бьора начинался как инструментал для клубов, но все изменилось, когда к работе подключился норвежский электронный дуэт Mantum. Их вокал полностью переписал идентичность сингла, добавив ему дерзости в стиле 90-х и легкого хип-хоп вайба. На прошлой неделе I Can Dance мы презентовали в резиденции, а сегодня наш резидент в компании Mantum стартует на 18-й строчке.
1: Резиденция.
0: И кто знает, возможно, новый трек, который мы сейчас услышим в резиденции, начнет штурмовать главный дэнс-чарт страны в кратчайшие сроки. Делайте звук громче.

0: Чистая энергия, мощный грув и стопроцентный знак качества. Когда за дело берутся наши парни, резиденты топ-клаб-чарта, Свенки Тюнс и Шапов. Только что в резиденции их свежий релиз. Пока.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: Впереди еще одна премьера, мимо которой вам нельзя пройти. Здесь будет легенда, обладатель Грэмми Афро Джек в компании Джилл Глейс. Он дропнул трек «Align». Да, это, кстати, уже не первая, а точнее третья коллаба парней Афро Джека и Джилл Глейс, создающий гипнотический эффект на танцполе. Трек «Align» слушаем сегодня в перспективе.

Твой еженедельный детокс от тишины и скуки — это ТОП Клаб Чарт на Европе Плюс. Слушаем хит номер 17 «My Place» Джоша Бейкера и Папи Бэскамп.

Come to Life — это четвертая новинка на сегодня, дебют на 15-й позиции. А сейчас назову поименно всех, с кем мы начали шоу сегодня. На 25-м месте первая новинка — Lift Me Up от Hills. Номер 24 — Jax Jones, Pulling Me Back. Впервые в топ-клаб-чарте Cotier, его версия Small Town Boy, старт на 23-й строчке. Минус две позиции, 22-е место у Jonas Blue Girl. Коллаба Peggy Gou и Ayra Starr Woman финишировала 21-й. Двадцатку замыкают наши резиденты Матисса Садко, Endless Sunrise. По соседству 19-е, еще один российский дуэт — Going Deeper и Oxygen. Хит-список вернулся Бьор, его совместка с Ментом «I Can Dance» на 18-м месте. На вторую неделю в шоу Джош Бейкер и Папи Бэс Камп с треком «Place» 17-е. Продолжает движение к выходу трек от Green Velvet, Medusa, Genesee, Sentia, La La Land. Сегодня он на 16-й строчке. И дебютировали 15-ми Кэссиан и Арко, Come to Life. Как только прозвучит сегодня хит номер один, трек-лист выпуска появится на сайте europaplus.ru. Там же ты можешь слушать и прошлые эпизоды шоу. Добро пожаловать в europaplus.ru.

0: запись от австрийской вокалистки Флоренс Арман мгновенно пришел в восторг от ее воздушного невесомого тембра. Так и появился сингл «What a Life». Сегодня Фишер и Флоренс Арман на 13 месте.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Тимуром Бодровым.
1: Ну что, привет еще раз. Я Тимур Бодров, и мы открываем вторую часть нашего клубного марафона. И поверьте, все самое интересное только начинается. Помимо 12 хитов, вас ждет премьера от Afrojack, культовый олдскул из 10-х, а сейчас ловим самый чистый кайф. С нами Горилла Зиппо, Александр Попов и White Out.
2: 12-е.

642 – это секретный электронный псевдоним или альтер-эго британского поп-соул-певца Джона Ньюмана. Вы наверняка его помните по хиту «Love Me Again» или коллабе с Калвином Харрисом «Blame». Свой проект он запустил в конце октября прошлого года. Запустил, чтобы писать более глубокий, жесткий фестивальный хаус и мелодик техно. И вот этим летом 642 впервые залетел в топ-клаб-чарт, и все благодаря коллабе с «Art Bad» «Take You There». Сегодня Art Bad и 642 на 8-м.

0: Твоя персональная проходка на лучшие фестивали планеты. Это ТОП Клаб Чарт на Европе Плюс. Слушаем хит номер 7. Это So Good от Camel Fat, Джоша Джиганда и Куда.
1: Седьмое место.

0: Вообще-то официально трек Аксвелла «Whatever Turns You On» не имеет никакого отношения к хиту от Mix Masters. В авторах значится сам Аксвелл, также Себастьян Ингроссо. И, кстати, музыкант из России, из Питера, ныне проживающий в Швеции, Яро, он же Ярослав Поликарпов. Он, кстати, сотрудничает со многими героями танцевальной музыки. Там и Swedish House Mafia, Армин Ван Бюрен, Паризи, Айкана Поп. Ну и да, здесь, наверное, должна быть шутка про русский след, но я воздержусь. Скажу лишь... Аксвелл, Born, Whatever Turns You On сегодня на шестом месте.
1: Хит всех времен. Топ-клаб-чарт на Европе Плюс.
0: Ну а сейчас открываем золотые страницы танцевальной истории, вспоминаем хит всех времен и некоторых народов, трек, под которым мы с вами сходили с ума ровно 12 лет назад. Слушаем «I Wanna Feel» от Second City.

выпущенный в мае 2014-го. Этот сингл мгновенно превратил британо-американского продюсера Роуэна Харрингтона, он же Second City, в звезду первой величины. Секрет успеха — гениальный вокальный сэмпл от Тони Брэкстон, теплые фортепианные аккорды и бас, который до сих пор звучит невероятно модно и свежо. Музыка — Deep House, который не стареет. Second City — I Wanna Feel, только что в рубрике «Хит всех времен», ну а мы из 2014-го переносимся, возвращаемся в 2026-й. Напомню о треках, что прозвучали ранее в шоу. На 14-м месте Not Without Friends, их версия Groove Jet, If This Ain't Love. Взлетев на 8 пунктов, на 13-м месте Fisher и Florence Arman, What a Life. Российские парни Горилла Зиппо, Александр Попов, White Out, их Кайф, номер 12. Минус 3 строчки и 11-я позиция у Миисус и Микс Мастерс. My Life is a Disco. Десятку замыкают Джейзи и Крис Лоренцо, Invisible. С 7 на 9 опустились Медузы и Рани, Silence.

8 этаже Artbat X642 Take You There. На 7 месте закончилось для Camel Fat и Джоша Джиганда So Good. Шестые Axel и Bon Whatever Turns You On. Так, далее хит номер 7, а это посвящение магии главного тусовочного острова Земли. Подробности далее.

0: Cushion сегодня на втором месте. Ну и как вы наверняка обратили внимание, позади, на третьем месте, мы оставили лидер прошлой недели, трек Satisfy от Calvin Harris и Jay-Z. Кто наш лидер? Услышим скоро.
1: Euphoria.

Алды наверняка обратили внимание, вспомнили в основе трека гениальная мелхоличная мелодия немецкого инди-хита группы Polar Kreis Achstein. И вот эта история получила новое, невероятно мощное клубное дыхание. Все благодаря Афроджеку и Джилл Глейз. Как думаете, достоин ли сингл Align попасть в топ-клаб-чарт? Есть немного времени, вспомним хиты из первой пятерки. Позади Крайдер и Биса. На четвертой строчке Адам Тен, I Never Knew. Лидер прошлой недели Калвин Харрис и Джейзи, Satisfy, третий. Новый пик, второе место у Disco Lines, Amazing.

Ну что, вот он, «Триумфатор», трек, который совершил невозможное. Упал, поднялся и в четвертый раз возглавляет топ-клаб-чарт. Это «Moving to the Sun» от Ужеля.

0: Кстати, история этого хита началась как эксперимент с искусственным интеллектом, но благодаря французскому маэстро Ужелю и легендарному голосу Alternate запись превратилась в главный гимн этого лета. Ужель, Alternate, Email Angel, Moving to the Sun. Вновь номер один в Топ Клаб Чарте.
1: Топ Клаб Чарт.
2: На Европе Плюс.
0: И вот 2 часа клубного марафона пролетели как одно мгновение, но если вы пропустили начало или хотите переслушать эфир сегодняшний, шоу с понедельника доступно в виде подкаста именно на той платформе, где вы слушаете, собственно, подкаст Топ Клаб Чарт. Если вам нравится наше шоу, обязательно поддержите нас, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Спасибо всем. Спасибо нашему незаменимому саунд-продюсеру Ярославу Черноброву, нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Топ Клаб Чарт на Европе Плюс. Пока.
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс. Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.
2: Радио Хаб. Европа Плюс.

0: Dance Dance. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: Два часа новой электронной музыки.
0: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
2: Hi, Russia. This is David Guetta.
3: I am Clapton.
4: Hi, Europa Plus.
5: Hardwell here.
6: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residence.
0: Dance Guru.

0: слушай онлайн на сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторус».
5: europaplus.ru.
6: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

Magnetic, свежая вещица от норвежской группы The Bauza, которая, кстати, в эту пятницу попала таки в наш Еврохит ТОП-40, и стартовали ребята сразу с 23-й позиции, что является результатом очень даже неплохим, но оно и понятно, да, поскольку трек, ну, действительно, хорош собой. Далее с нами немецкая музыкальная машина Робин Шульц с танцевальной темой One by One, еще услышим Мику и ее легендарный хит, который в свое время звучал из каждого окна по всей планете, это Relax, Take It Easy, и послушаем команду Temper City Hit Self-Aware. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи.

0: трек Over You. Ну а если тебе хочется еще больше летнего настроения, то уже в понедельник не забудь включить летний вайб на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ой, там мы звучим в режиме 24/7, там же лежат все наши подкасты, там ты можешь послушать любой из 9 музыкальных потоков на любой вкус, кей-поп, рок, урбан, пати и другие. И там же доступна прямая трансляция из нашей студии, можно заходить и смотреть, что делают ведущие во время своих эфиров. Ссылка для скачивания есть на нашем сайте europaplus.ru, заходим, загружаем и пользуемся в любой момент, когда захочется. А что касаемо музыки, то далее с нами диджей уровня топ на нашей планете Алан Уокер в компании Изабеллы Мелтман и Катрина Орайан, хит Broken Strings уже через 3 минуты на его.

любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, врубаем режим, больше хитов и больше музыки. И в ближайшие полчаса будем действовать исключительно в нем. А услышим вот чего. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre.

0: Rocktop.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Точное московское 2:00.

И на этом останавливаться мы не будем, нет. Услышим еще таких суперзвезд, как Tame Impala и Дженни, хит Дракула. Еще на пару минут к нам заглянет Naked с треком Sweet Emotion. И услышим звездочку Леони в составе Калума Скотта. Хит Stay не пропусти.

Если не ошибаюсь, третий раз взбирается на вершину с хитом Swim. Ну, а на следующей неделе посмотрим, кто кого. Кей-поп или дэнс-поп. Слушай итоги нашего еврохита в пятницу с 14 до 16 по московскому времени. А прямо сейчас будем слушать хиты на Европе Плюс на подходе Фуше, Deep End, а также Кунгсите, Филус Лондон с предельно позитивной работой Galaxy.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше. Только хиты.
1: 30 минут.
2: Оу, да, лучшие треки уже выстроились в очередь. Полчаса в режиме нон-стоп. Обещаю, услышим Кельвина Харриса, Джейзи, Satisfy. Еще ждем короля современной соул-музыки Тедди Свимса и Мистер Know It All. И услышим золотой голос группы One Direction, Зейн Малик, Die For Me. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти 30, так что будь вместе с нами.